0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

Радіо Музика 106,4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Израиль отмечает сегодня третью годовщину трагедии 7 октября. По всей стране проходят масштабные гражданские акции скорби, выставки и мемориальные митинги. Напомню, что 6:29 утра 7 октября 2023 года – время, когда боевики начали ракетный залп и штурм границы на юге страны. Уже через несколько часов, ровно в 12:00, по всей стране запланирована общенациональная минута молчания и остановка движения в память о павших. Государственные флаги на правительственных и муниципальных зданиях приспущены, в то время как официальные государственные траурные церемонии состоялись в начале недели по еврейскому календарю, сегодняшний день 7 октября полностью отведен под народные инициативы, встречи общины, открыты гражданские мемориалы. Служба национального страхования Битуах Леуми обнародовала официальные данные о масштабах потерь к третьей годовщине событий 7 октября. Согласно ведомственной сводке, непосредственно в день нападения не выжили 778 гражданских лиц, а за прошедшие три года общее число невыживших достигло 1029 человек. На сегодняшний день официальный статус пострадавших от враждебных действий присвоен более чем 87 тысячам израильских граждан. При этом свыше 40 тысяч граждан признаны лицами с инвалидностью, причем абсолютное большинство вследствие тяжелых психологических травм и посттравматического синдрома. Трагедия оставила сиротами более 1200 детей, а сотни семей лишились супругов и родителей. Государственные социальные и медицинские службы Израиля продолжают реализацию долгосрочных программ реабилитации и финансовой поддержки всех затронутых трагедией граждан. Парламентская комиссия по законодательству рассмотрит сегодня ход реализации специального закона о судебном преследовании участников нападения 7 октября. По словам главы комиссии, утвержденные правовые нормы нацелены на максимальное ускорение юридических процедур и применение высшей меры наказания к боевикам, которые атаковали территорию еврейского государства. Симха Ротман подчеркнул, что устранение бюрократических задержек и скорейший суд над исполнителями являются прямым долгом перед семьями павших, государственной обязанностью и исторической памятью. Серьезная брешь в системе национальной безопасности и авиационного контроля вскрылась в ходе специального заседания подкомитета Кнессета по вопросам безопасности. Согласно обнародованным данным, с начала текущего года на территорию еврейского государства въехали 1240 членов летных экипажей, включая первых и вторых пилотов из стран, с которыми у Израиля полностью отсутствуют дипломатические соглашения. Парламентарий возмутил тот факт, что столь масштабное перемещение авиационного персонала фактически происходило без должного надзора со стороны профильных структур Министерства транспорта, а также силовых ведомств, обязанных отслеживать подобные визиты. В Кнессете требуют незамедлительного пересмотра действующих протоколов безопасности и закрытия опасных регуляторных лазеек в международных воздушных гаванях страны. В то же время в Управлении народонаселения и миграции заявляют, что действует категорический запрет на въезд в Израиль для любых пассажиров и летных экипажей с гражданством враждебных государств, а циркулирующие в прессе сведения якобы о массовом пересечении границы не имеют под собой оснований. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 7 октября. Синоптик обещает переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Израиль отмечает сегодня третью годовщину трагедии 7 октября. По всей стране проходят масштабные гражданские акции скорби, выставки и мемориальные митинги. Напомню,

0: что 6:29 утра 7 октября 2023 года, время, когда боевики начали ракетный залп и штурм границы на юге страны. Уже через несколько часов, ровно в 12:00, по всей стране запланирована общенациональная минута молчания и остановка движения в память о павших. Государственные флаги на правительственных и муниципальных зданиях приспущены, в то время как официальные государственные траурные церемонии состоялись в начале недели по еврейскому календарю, сегодняшний день 7 октября полностью отведен под народные инициативы, встречи общины, открытые гражданские мемориалы. Служба национального страхования Битуах Леуми обнародовала официальные данные о масштабах потерь к третьей годовщине событий 7 октября. Согласно ведомственной сводке, непосредственно в день нападения не выжили 778 гражданских лиц, а за прошедшие 3 года общее число невыживших достигло 1029 человек. На сегодняшний день официальный статус пострадавших от враждебных действий присвоен более чем 87 тысячам израильских граждан. При этом свыше 40 тысяч граждан признаны лицами с инвалидностью, причем абсолютное большинство вследствие тяжелых психологических травм и посттравматического синдрома. Трагедия оставила сиротами более 1200 детей, а сотни семей лишились супругов и родителей. Государственные социальные и медицинские службы Израиля продолжают реализацию долгосрочных программ реабилитации и финансовой поддержки всех затронутых трагедией граждан. Парламентская комиссия по законодательству рассмотрит сегодня ход реализации специального закона о судебном преследовании участников нападения 7 октября. По словам главы комиссии, утвержденные правовые нормы нацелены на максимальное ускорение юридических процедур и применение высшей меры наказания к боевикам, которые атаковали территорию еврейского государства. Симха Ротман подчеркнул, что устранение бюрократических задержек и скорейший суд над исполнителями являются прямым долгом перед семьями павших, государственной обязанностью и исторической памятью. Серьезная брешь в системе национальной безопасности и авиационного контроля вскрылась в ходе специального заседания подкомитета Кнессета по вопросам безопасности. Согласно обнародованным данным, с начала текущего года на территорию еврейского государства въехали 1240 членов летных экипажей, включая первых и вторых пилотов из стран, с которыми у Израиля полностью отсутствуют дипломатические соглашения. Парламентарий возмутил тот факт, что столь масштабное перемещение авиационного персонала фактически происходило без должного надзора со стороны профильных структур Министерства транспорта, а также силовых ведомств, обязанных отслеживать подобные визиты. В Кнессете требуют незамедлительного пересмотра действующих протоколов безопасности и закрытия опасных регуляторных лазеек в международных воздушных гаванях страны. В то же время в Управлении народонаселения и миграции заявляют, что действует категорический запрет на въезд в Израиль для любых пассажиров и летных экипажей с гражданством враждебных государств, а циркулирующие в прессе сведения якобы о массовом пересечении границы не имеют под собой оснований. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 7 октября. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.
1: Радио «Музыка».
2: Радио «Музыка».
1: Радио «Музыка».
2: 106.4 FM.

בשלולית על הכביש הראשי.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня, 7 октября, автоколонны памяти и протестные инсталляции стали центральными элементами утренней программы в центральной части страны. Ранним утром активисты провели мемориальные пикеты у резиденции министра, входившей в состав кабинета в день трагедии. После чего из Кесарии в Тель-Авив выдвинулась масштабная автоколонна под названием «Маршрут брошенных». Акции призваны напомнить обществу об уроках трагедии. Ровно в полдень израильское общество объединит еще одна масштабная минута молчания, к которой присоединятся сотни гражданских институтов, медицинских центров и частных корпораций по всей стране. Ровно в 12.00 гражданскую инициативу поддержат ведущие клиники Ихилов, Шиба, Сорока, Рамбам и Адаса, где медицинский персонал и пациенты прервут повседневную работу ради дани

0: памяти погибшим. Учебный процесс остановит и ключевые академические центры, включая Институт Вайцмана, Технион, Тель-Авивский и Еврейские университеты. К общей национальной паузе скорби подключатся и муниципалитеты, десятки региональных советов, а также израильские технологические компании, коллеги адвокатов и образовательные сети. Боевики из Газы попытаются задействовать оставшиеся ресурсы для провокации в преддверии предстоящих парламентских выборов, рассчитывая повлиять на их результат. Однако любые подобные попытки будут жестко пресечены. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в третью годовщину трагедии 7 октября. Глава кабинета почтил память погибших и павших военнослужащих, подчеркнув, что за минувшие 3 года ликвидировано 4000 из 6000 боевиков, которые участвовали во вторжении в Израиль, и военные действия будут продолжаться до полного уничтожения боевиков в секторе Газа. По словам премьера, баланс сил на Ближнем Востоке кардинально изменился, а приграничные районы на юге и на севере возвращаются к полноценной жизни. В населенные пункты у границы с анклавом вернулось уже 90% жителей, идет масштабная стройка. Предостерегая противников от новых атак на 7 действующих фронтах, Нетаньяху подчеркнул, что силовые структуры Израиля готовы заранее нейтрализовать любые угрозы избирательному процессу и ответят колоссальной силой при малейшей попытке эскалации. Начальник Генерального штаба армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Эйаль Замир, генеральный инспектор полиции, генерал-лейтенант Дани Леви и глава общей службы безопасности Шабак Давид Зини провели совместную межведомственную оценку оперативной обстановки на фоне подготовки к напряженному периоду ближайших недель. Главы ведомств утвердили комплекс совместных шагов, призванных объединить оперативные преимущества каждой из служб для обеспечения безопасного и штатного проведения предстоящих выборов, говорится в сообщении. Памятный сувенир с личным автографом президента США Дональда Трампа вручил Яниву Хаюну американский посол Майк Хаккаби в знак глубокой признательности за проявленное мужество. Дипломат провел специальную встречу с героем, чьи решительные действия на борту лайнера авиакомпании Fly Dubai, следовавшего рейсом из Дубая в Тель-Авив, позволили взять под контроль опасную ситуацию в воздухе. Вручая бейсболку с подписью американского лидера, посол подчеркнул, что поступок Хаюна, а также других пассажиров, стал наглядным свидетельством того, как в моменты смертельного риска и тревоги раскрывается подлинная человеческая отвага. По словам Хаккаби, этот жест благодарности призван отметить исключительную смелость и хладнокровие гражданина, сумевшего защитить окружающих перед лицом внезапной угрозы. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 7 октября. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня, 7 октября, автоколонны памяти и протестные инсталляции стали центральными элементами утренней программы в центральной части страны. Ранним утром активисты провели мемориальные пикеты у резиденции министра, входивших в состав кабинета в день трагедии. После чего из Кесарии в Тель-Авив выдвинулась масштабная автоколонна под названием «Маршрут брошенных». Акции призваны напомнить обществу об уроках трагедии. Ровно в полдень израильское общество объединит еще одна масштабная минута молчания, к которой присоединятся сотни гражданских институтов, медицинских центров и частных корпораций по всей стране. Ровно в 12.00 гражданскую инициативу поддержат ведущие клиники Ихилов, Шиба, Сорока, Рамбам и Адаса, где медицинский персонал и пациенты прервут повседневную работу ради дани памяти погибшим. Учебный процесс остановит и ключевые академические центры, включая Институт Вайцмана, Технион, Тель-Авивский и Еврейские университеты. К общенациональной паузе скорби подключатся и муниципалитеты, десятки региональных советов, а также израильские технологические компании, коллеги адвокатов и образовательные сети. Боевики из Газы попытаются задействовать оставшиеся ресурсы для провокаций в преддверии предстоящих парламентских выборов, рассчитывая повлиять на их результат. Однако любые подобные попытки будут жестко пресечены. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в третью годовщину

0: трагедии 7 октября. Глава кабинета почтил память погибших и павших военнослужащих, подчеркнув, что за минувшие 3 года ликвидировано 4000 из 6000 боевиков, которые участвовали во вторжении в Израиль, и военные действия будут продолжаться до полного уничтожения боевиков в секторе Газа. По словам премьера, баланс сил на Ближнем Востоке кардинально изменился, а приграничные районы на юге и на севере возвращаются к полноценной жизни. Населенные пункты у границы с анклавом вернулось уже 90% жителей, идет масштабная стройка. Предостерегая противников от новых атак на 7 действующих фронтах, Нетаньяху подчеркнул, что силовые структуры Израиля готовы заранее нейтрализовать любые угрозы избирательному процессу и ответят колоссальной силой при малейшей попытке эскалации. Начальник Генерального штаба армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Эйаль Замир, генеральный инспектор полиции, генерал-лейтенант Дани Леви и глава общей службы безопасности Шабак Давид Зини провели совместную межведомственную оценку оперативной обстановки на фоне подготовки к напряженному периоду ближайших недель. Главы ведомств утвердили комплекс совместных шагов, призванных объединить оперативные преимущества каждой из служб для обеспечения безопасного и штатного проведения предстоящих выборов, говорится в сообщении. Памятный сувенир с личным автографом президента США Дональда Трампа вручил Яниву Хаюну американский посол Майк Хаккаби в знак глубокой признательности за проявленное мужество. Дипломат провел специальную встречу с героем, чьи решительные действия на борту лайнера авиакомпании Fly Dubai, следовавшего рейсом из Дубая в Тель-Авив, позволили взять под контроль опасную ситуацию в воздухе. Вручая бейсболку с подписью американского лидера, посол подчеркнул, что поступок Хаюна, а также других пассажиров, стал наглядным свидетельством того, как в моменты смертельного риска и тревоги раскрывается подлинная человеческая отвага. По словам Хаккаби, этот жест благодарности призван отметить исключительную смелость и хладнокровие гражданина, сумевшего защитить окружающих перед лицом внезапной угрозы. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 7 октября. Синоптик обещает переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.
1: Радио «Музыка».
2: Радио «Музыка».
1: Радио «Музыка».
2: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Ровно в 12.00 израильское общество объединило «Минута молчания», к которой присоединились сотни гражданских институтов, медицинских центров и частных корпораций по всей стране. Гражданскую инициативу Совета Октября поддержали ведущие клиники Ихилов, Шиба, Сорока, Рамбам и Адаса, где медицинский персонал и пациенты прервали повседневную работу ради дани памяти погибшим. Параллельно и учебный процесс остановили ключевые академические центры, включая Институт Вайцмана, Технион, Тель-Авивский и Еврейские университеты. К общенациональной паузе скорби также присоединились и десятки региональных советов, израильские технологические компании, коллеги адвокатов и образовательные сети. Организаторы подчеркнули, что минута молчания – это единство и солидарность с семьями погибших и пострадавшими. Штаб национальной безопасности Израиля предупреждает о резком росте угроз для находящихся за рубежом израильских граждан именно сегодня, в день третьей годовщины трагедии 7 октября. По оценкам специалистов, руководство Исламской Республики и подконтрольный прокси рассматривают сегодняшнюю дату как ключевой повод для организации провокаций, нападений и масштабных беспорядков. В связи с этим согражданам настоятельно рекомендуют отказаться от поездок в Египет, включая Синайский полуостров, а также Иорданию, где действует наивысший уровень опасности. Находящимся в других странах советуют воздержаться от иврита в многолюдных местах, обходить стороной уличные митинги и не публиковать в социальных сетях маршруты передвижения или же свидетельства армейской службы. В случае прямой угрозы гражданам предписано немедленно связаться с местными правоохранительными органами либо обратиться на круглосуточную горячую линию ведомства. Израильские службы безопасности заранее располагали полными данными об оманском подданстве второго пилота рейса Fly Dubai Хамама Аль-Хамами, который планировал крушение самолета, однако беспрепятственно одобрили его полет в сторону Тель-Авива. Как стало известно из расследования израильского

0: общественно-вещателя КАН-11 международный регламент обязывает зарубежные авиакомпании еще до взлета направлять израильским властям анкеты экипажей с обязательным указанием их гражданства. Только после обработки этих сведений перевозчики направляют секретный код безопасности, дают окончательное разрешение на посадку в аэропорту имени Бен-Гуриона. Тем не менее, в ситуации с экипажем дубайского лайнера регуляторы и ответственные структуры проигнорировали паспортные данные Оманса, позволив ему подняться на борт и принять участие в управлении пассажирским самолетом. Масштабная операция силовиков в Центральном округе завершилась поимкой 20-летнего жителя Лода, совершившего наезд на сотрудника правоохранительных органов и скрывшегося с места происшествия. Инцидент развернулся в ходе патрулирования городского квартала. Полицейские потребовали от водителя-мотоциклиста остановиться для проверки, однако тот пошел на таран, сбил стража порядка и на полной скорости скрылся, бросив пострадавшего без оказания медицинской помощи. Правоохранителя с легкими травмами оперативно госпитализировали, а к розыску беглеца подключили крупные силы полиции, бойцов МАГАФ с привлечением оперативно-технической разведки. В результате скоординированного преследования подозреваемого блокировали и задержали. В настоящее время он находится на допросе в полицейском участке, и следствие готовит ходатайство в суд о продлении срока его ареста. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 7 октября. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: 106.4 FM.

Радио Музыка 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Ровно в 12.00 израильское общество объединило «Минута молчания», к которой присоединились сотни гражданских институтов, медицинских центров и частных корпораций по всей стране. Гражданскую инициативу Совета Октября поддержали ведущие клиники Ихилов, Шиба, Сорока, Рамбам и Адаса, где медицинский персонал и пациенты прервали повседневную работу ради дани памяти погибшим. Параллельно и учебный процесс остановили ключевые академические центры, включая Институт Вайцмана, Технион, Тель-Авивский и Еврейские университеты. К общенациональной паузе скорби также присоединились и десятки региональных советов, израильские технологические компании, коллеги адвокатов и образовательные сети. Организаторы подчеркнули, что минута молчания – это единство и солидарность с семьями погибших и пострадавшими. Штаб национальной безопасности Израиля предупреждает о резком росте угроз для находящихся за рубежом израильских граждан именно сегодня, в день третьей годовщины трагедии 7 октября. По оценкам специалистов, руководство Исламской Республики и подконтрольный прокси рассматривают сегодняшнюю дату как ключевой повод для организации провокаций, нападений и масштабных беспорядков. В связи с этим согражданам настоятельно рекомендуют отказаться от поездок в Египет, включая Синайский полуостров, а также Иорданию, где действует наивысший уровень опасности. Находящимся в других странах советуют воздержаться от иврита в многолюдных местах, обходить стороной уличные митинги и не публиковать в социальных сетях маршруты передвижения или же свидетельства армейской службы. В случае прямой угрозы гражданам предписано немедленно связаться с местными правоохранительными органами либо обратиться на круглосуточную горячую линию ведомства. Израильские службы безопасности заранее располагали полными данными об оманском подданстве второго пилота рейса Fly Dubai Хамам Аль-Хамами, который планировал крушение самолета, однако беспрепятственно одобрили его полет в сторону Тель-Авива. Как стало известно из расследования израильского общественного вещателя Кан-11, международный регламент обязывает зарубежные авиакомпании еще до взлета направлять израильским властям анкеты экипажей с обязательным указанием и гражданство. Только после обработки этих сведений перевозчики направляют секретный код безопасности, дают окончательное разрешение на посадку в аэропорту имени Бен-Гуриона. Тем не менее, в ситуации с экипажем дубайского лайнера регуляторы и ответственные структуры проигнорировали паспортные данные оманца, позволив ему подняться на борт и принять участие в управлении пассажирским самолетом. Масштабная операция силовиков в Центральном округе завершилась поимкой

0: к 20-летнего жителя Лода, совершившего наезд на сотрудника правоохранительных органов и скрывшегося с места происшествия. Инцидент развернулся в ходе патрулирования городского квартала. Полицейские потребовали от водителя-мотоциклиста остановиться для проверки, однако тот пошел на таран, сбил стража порядка и на полной скорости скрылся, бросив пострадавшего без оказания медицинской помощи. Правоохранителя с легкими травмами оперативно госпитализировали, а к розыску беглеца подключили крупные силы полиции, бойцов МАГАФ с привлечением оперативно-технической разведки. В результате скоординированного преследования подозреваемого блокировали и задержали. В настоящее время он находится на допросе в полицейском участке, и следствие готовит ходатайство в суд о продлении срока его ареста. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 7 октября. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.
1: Радио «Музыка».
2: Радио «Музыка».
1: Радио «Музыка».
2: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Кульминация сегодняшней памятной даты 7 октября станет третья ежегодная народная мемориальная церемония, которая начнется в 9 часов вечера в Тель-Авивском парке Яркон. В роли ведущих масштабного вечера выступят освобожденный из плена заложник Эли Шараби и актриса Шани Коэн. Организаторы ставят целью объединить различные слои общества через искренний голос семей павших, защитников страны и свидетелей трагедии. На главную сцену поднимутся признанные израильские музыканты. Народный реквием в парке Яркон призван вселить надежду на восстановление общества и завершить серию памятных акций, проходящих сегодня по всей стране. Семьи военнослужащих, погибших в плену, получили официальное право увековечить факты и точную дату похищения своих близких на стандартных воинских надгробиях. Соответствующие изменения в регламент оформления захоронений на военных кладбищах утвердила комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне под председательством Боаза Бисмута. Поправку рассмотрели в срочном порядке по запросу министра обороны, пойдя навстречу родственникам. Нововведение позволяет дополнить надпись на памятнике прямым указанием на факт захвата бойцов в заложники и день трагедии, зафиксировав обстоятельства подвига и гибели каждого павшего. 6 пассажиров рейса Дубай-Тель-Авив, проявивших исключительное хладнокровие и самоотверженность в экстремальной ситуации, удостоены высшей награды страны за проявленный гражданский героизм. Торжественная церемония награждения с участием президента Израиля Исхака Герцога пройдет завтра в четверг, 8 октября, в столичной президентской резиденции в Иерусалиме. По рекомендации специально созванной консультативной комиссии, престижный знак отличия получат 6 человек. Президентский знак за гражданское мужество был учрежден главой государства после событий 7 октября. Он присуждается израильским гражданам, которые в моменты смертельной угрозы продемонстрировали верность принципу взаимной выручки и спасли жизни людей ценой прямого риска для собственной безопасности. Мировой суд Нуфагалиль продлил до 11 октября срок содержания под стражей двух местных жителей в возрасте 21 года и 24 лет. Молодых людей подозревают в применении беспилотных технологий для криминальных нападений. Задержание провели минувшей ночью бойцы пограничной полиции МАГАВ совместно с оперативниками Северного округа, перехвативший внедорожник с фигурантами в безлюдной местности под Нацеретом. При досмотре машины правоохранители изъяли квадрокоптер, оснащенный специальным механизмом для дистанционного сброса боеприпасов. По данным предварительного расследования, летательный аппарат использовался для атак на городские объекты в Нацерете в попытке обойти плотные полицейские кордоны на дорогах. В настоящее время следственные органы продолжают выяснять все детали инцидента и проверяют причастность арестованных к серии аналогичных преступлений в регионе. Комплекты индивидуальной защиты с технологией контролируемого электроудара поступят на вооружение сотрудников управления тюрем Израиля для отражения внезапных нападений в упор. Разработка отечественной компании представляет собой защитный костюм со встроенными контактными точками. В момент прямого физического контакта система генерирует импульсы для нелетальной нейтрализации агрессора.

0: Защитная платформа также оснащена нательной камерой с онлайн-трансляцией и тактическим фонарем. Спецодежду планируют задействовать при несении службы в тюремных блоках, конвоировании арестантов, охране судебных заседаний и дежурстве у госпитализированных правонарушителей. Как подчеркнул комиссар службы Коби Якоби, оперативный отдел завершает адаптацию новинки, призванной укрепить безопасность персонала и усилить фактор сдерживания при прямых угрозах. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 7 октября. Синоптик обещает переменную облачность и без осадков. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Кульминацией сегодняшней памятной даты 7 октября станет третья ежегодная народная мемориальная церемония, которая начнется в 9 часов вечера в Тель-Авивском парке Ярконн. В роли ведущих масштабного вечера выступят освобожденный из плена заложник Эли Шараби и актриса Шани Коэн. Организаторы ставят целью объединить различные слои общества через искренний голос семей павших, защитников страны и свидетелей трагедии. На главную сцену поднимутся признанные израильские музыканты. Народный реквием в парке Ярконн призван вселить надежду на восстановление общества и завершить серию памятных акций, проходящих сегодня по всей стране. Семьи военнослужащих, погибших в плену, получили официальное право увековечить факты и точную дату похищения своих близких на стандартных воинских надгробиях. Соответствующие изменения в регламент оформления захоронений на военных кладбищах утвердила комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне под председательством Боаза Бисмута. Поправку рассмотрели в срочном порядке по запросу министра обороны, пойдя навстречу родственникам. Нововведение позволяет дополнить надпись на памятнике прямым указанием на факт захвата бойца в заложники и день трагедии, зафиксировав обстоятельства подвига и гибели каждого павшего. 6 пассажиров рейса Дубай-Тель-Авив, проявивших исключительное хладнокровие и самоотверженность в экстремальной ситуации, удостоены высшей награды страны за проявленный гражданский героизм. Торжественная церемония награждения с участием президента Израиля Исхака Герцога пройдет завтра в четверг, 8 октября, в столичной президентской резиденции в Иерусалиме. По рекомендации специально созванной консультативной комиссии, престижный знак отличия получат 6 человек. Президентский знак за гражданское мужество был учрежден главой государства после событий 7 октября. Он присуждается израильским гражданам, которые в моменты смертельной угрозы продемонстрировали верность принципу взаимной выручки и спасли жизни людей ценой прямого риска для собственной безопасности. Мировой суд Нуфагалиль продлил до 11 октября срок содержания под стражей двух местных жителей в возрасте 21 года и 24 лет. Молодых людей подозревают в применении беспилотных технологий для криминальных нападений. Задержание провели минувшей ночью бойцы пограничной полиции МАГАВ совместно с оперативниками Северного округа, перехватившие внедорожник с фигурантами в безлюдной местности под Нацеретом. При досмотре машины правоохранители изъяли квадрокоптер, оснащенный специальным механизмом для дистанционного сброса боеприпасов. По данным предварительного расследования, летательный аппарат использовался для атак на городские объекты в Нацерете в попытке обойти плотные полицейские кордоны на дорогах. В настоящее время следственные органы продолжают выяснять все детали инцидента и проверяют причастность арестованных к серии аналогичных преступлений в регионе. Комплекты индивидуальной защиты с технологией контролируемого электроудара поступят на вооружение сотрудников управления тюрем Израиля для отражения внезапных нападений в упор. Разработка отечественной компании представляет собой защитный костюм со встроенными контактными точками. В момент прямого физического контакта система генерирует импульсы для нелетальной нейтрализации агрессора. Защитная платформа также оснащена нательной камерой с онлайн-трансляцией и тактическим фонарем. Спецодежду планируют задействовать при несении службы в тюремных блоках, конвоировании арестантов, охране судебных заседаний и дежурстве у госпитализированных правонарушителей. Как подчеркнул комиссар службы Коби Якоби, оперативный отдел завершает адаптацию новинки, призванной укрепить безопасность персонала и усилить фактор сдерживания при прямых угрозах. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, 7 октября. Синоптики обещают переменную облачность.

0: и без осадков. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.
1: Радио «Музыка».
2: Радио «Музыка».
1: Радио «Музыка».
2: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.